нуиссат иллоқарфи таарсисиллугу апутнаккарнissaану қитиппугу соқиннариссусэрмут кипиттутут манна